0: Матрицу. Да это на самом деле Матрица существует. Матрица — это правда. Матрица, Матрица, Матрица! Не держи меня! Отпустите меня, блядь!
1: Радио Анонимус.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16, maybe 17, maybe 18, 16.

0: time, weather, and...
1: Highways!
0: Case of...
1: Madness.
0: The various...

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 14.
2: 14.
0: Июня.
2: Июня.
3: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14.
0: 14.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14.
3: 14.
4: Июня.
0: Июня.
5: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.

0: Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Ёб вашу мать, сволочь поганый.

0: Would you come with me and run away?
1: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
2: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
1: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Мы столько от себя отрываем, чтобы боль быстрее проходила, что к 30 годам просто заканчиваемся. И каждому новому человеку все меньше можем предложить. Но заставлять себя ничего не чувствовать, значит на самом деле ничего не чувствовать. Это так расточительно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14.
3: 14.
4: Июня.
0: Июня.
5: В Москве 11 часов.

0: 14.
1: 14
2: июня.
3: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 14.
2: 14
3: июня.
0: Июня.
4: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Благовещенске плюс 16, в Люберцах плюс 18, в Абакане плюс 16, в Сочи плюс 27, в Братске плюс 17, в Душанбе плюс 37,
1: а в Мурсии
0: плюс 34,
1: в Арше
0: плюс 17, в Сытобляцке плюс 13, в Сургуте плюс 20, в ДС-1 ад и садомия, за бортом плюс 18, в среднем по больнице плюс 22.

удивления, народных марш экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход 2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки. И ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

0: блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14.
1: 14.
3: Июня.
1: Июня.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 14.
0: 14.
1: Июня.
0: Июня.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

for the day, you know? I'm taking a shower.

0: Да, сэр, Копипар самовар лучше бы не представлял. Копипар не похож на самовар.
1: Молодой человек.
0: Так, так. Потом... Еще один трек. Так, вот это у меня заскринено. Сюда только...

0: фиолетово-бетовый сон планет. Крейсер Боров проложит след, запоет облепиха мать. И опять, и опять, и опять мы начинаем.
1: А, склад мы не поставим на 8-м ранке. Склад, который трейдинг пост. А, или который... не 100 рум, но он... все, которые common, по идее, легко поставить, если задаться этой целью. Очень легко сделать. Просто пойти сразу в foundation, либо стараться не ставить. Ну да, кстати, на следующем ране напомню. На следующем ране напомню постараться поставить на 8-м ранке. Так, ну что, ты считаешь не активировать пока? Не активировать. Но... так.

Блять, сколько? Встречаешься тут? Мы тут приготовили аудиокнижку, чтобы смотреть бесконечно, чтобы послушать, бесконечно открывая двери. Аудиокнижку с Ефремовым. Знаешь Ефремова? Ефремовым. Не 15, блядь. Так, 10.5, точнее 9.5. Округлено 10. Минус 5. Плюс 9.5. 14.5. 5 вроде бы. Быдлоцикл совенок. Там не слышно. Не нормативно ему лексик. Быдлоцикл я пытался как-то слушать. Да, прикольно. Есть треки, но я не помню. Мне в основном не понравилось, что ли, почему я не слушал. Но что-то у него прикольное есть. Как назывался у него трек про токсиков?

em Saroki, amigo. Всего лишь один совенок и музыка так себе. Не сравнить. Не сравнить с кобылой, у которой куча животных, а не один какой-то жалкий совенок.

Давай Toxic Community послушаем. Оно Toxic Community хорошее. Оно прям нашу ичи-камфуха хорошо отражает, допустим. В хорошем смысле.

Ну, где ты тут календарь видел? Только в этом... Да, что бы это... Что-то у нас много, много такого...

0: Вот. Так. А насчет всяких ячейок. Ну как, у меня обычка он такое смутное представление. Но когда-то я туда немного заходил, и вне эфиров там. И вот safe space for toxic people. В том смысле, ну, у меня такое как положительным углом взгляд, типа да, они там все время тупо срутся о чем-то совершенно зачастую бессмысленном, но вот никто обычно ни на кого зла не держит, вот спокойно сидят. Обычно, рано или поздно случается какой-нибудь срач, который типа по-серьезному, и кто-то от кого-то откалывается. Вот. Дай-ка я зайду все-таки в трейдинг пост сначала. Так.
1: Удививший сторожа. Молодой человек, удививший сторожа. «Ишь ты!» — сказал сторож, рассматривая муху. «Ведь если ее помазать столярным клеем, то ей, пожалуй, конец придет. Вот ведь история от простого клея!» «Эй ты, леший!» — окликнул сторожа молодой человек в желтых перчатках. Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху. «Не тебе, что ли, говорят?» крикнул опять молодой человек. «Скотина!» Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал: «А ты чё срам не корёшь-то, а? Я и так слышу. Нечего орать-то!» Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил: «Скажите, дедушка, как тут пройти на нет?» Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал: «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена». «Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». «Билет не у меня. Они говорили, что меня и так пропустят», — сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу. «Ишь ты!» — сказал сторож. «Так как же?» — спросил молодой человек. «Пропустите?» «Ладно, ладно», — сказал сторож. «Идите». «А как пройти-то? Куда?» — спросил молодой человек. «Ведь я и дороги-то не знаю».
2: «Вам куда нужно?»
1: — спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: «На небо». Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил: «Ты чего, Ваньку валяешь?» Молодой человек улыбнулся.
0: Так. Какой? А, 289. Окей. Просто решил, что нужно да вообще-то добавить, где они лежали, но это так. Нужно — знак вопроса.
1: Поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез.
0: Это тот рефрен.
1: Сторож понюхал воздух.
0: Почему не тот?
1: В воздухе пахло сжеными перьями.
2: «Ишь ты!» —
1: сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку. Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного. Первое.
3: Писатель.
1: Я писатель.
0: По-моему, читатель. Ты говно.
1: А по-моему, ты говно. Писатель стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносит. Вторая.
3: Художник.
1: Я художник? Рабочий. А по-моему, ты говно. Художник тут же побледнел, как полотно. И как тростиночка закачался и неожиданно скончался. Его выносит. Третья.
3: Композитор.
1: Я композитор. Ваня Рублев. А по-моему, ты говно. Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносит. Четвертое.
3: Химик.
1: Я химик, физик. А по-моему, ты говно. Химик не сказал больше ни слова и тяжело рухнул на пол. Потери. Андрей Андреевич Мясов купил на рынке фитиль и понес его домой. По дороге Андрей Андреевич потерял фитиль и зашел в магазин купить 150 грамм полтавской колбасы. Потом Андрей Андреевич зашел в Молокосоюз и купил бутылку кефира. Потом выпил в ларьке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газетой. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич постоял в очереди не менее 20 минут. Но когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились. Андрей Андреевич потоптал.

0: Макаров и Петерсон. Макаров. Тут в этой книге написано о наших желаниях и об исполнении их. Прочти эту книгу, и ты поймешь, как суетны наши желания. Ты также поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое. Петерсон. Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев. Макаров, эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку. Петерсон, а руки моешь, прежде чем коснуться этой книги? Макаров, да, и руки надо мыть. Петерсон, ты и ноги на всякий случай вымыл бы. Макаров, это не остроумно и грубо. Петерсон, да что же это за книга? Макаров, название этой книги таинственно. Петерсон. Макаров, называется эта книга «Малгил». Петерсон исчезает. Макаров. Господи, что же это такое? Петерсон! Голос Петерсона.
1: Что случилось?
0: Макаров! Где я? Макаров, где ты? Я тебя не вижу. Голос Петерсона. А ты где? Я тоже тебя не вижу. Что это за шары? Макаров, что же делается? Петерсон, ты слышишь меня? Голос Петерсона. Слышу. Но что такое случилось? И что это за шары? Макаров, ты можешь двигаться? Голос Петерсона. Макаров, ты видишь эти шары? Макаров, какие шары? Голос Петерсона. Пустите, пустите меня, Макаров! Тихо. Макаров стоит в ужасе. Потом хватает книгу и раскрывает ее. Макаров читает. Постепенно человек утрачивает свою форму и становится шаром. И став шаром, человек утрачивает все свои желания. Занавес.
2: Вы насколько продвинулись в своей трансформации в шар? Хорошо. Но

Что, блядь? Малгил? Наверное... Я слышал из того, что... Это название альбома Анома. Вот почему мне эти было знакомо. Которые как раз... Как их движение, ну вот, Хармса было? Ну не, абсурдист просто. Как будто какое-то еще слово было. Слайд Лонгер, блядь. Так, а где у меня стриминговый браузер? Да. Где я ставил всего треки, которые, как я сказал, говорил, на, вроде как на стихи этого Олейникова. Вот этого Олейникова.

Josh Chief. Книга Малгил. Сейчас посмотрю. Почему у меня открыто? Так. Ладно, проще не открывать, сейчас включаю. Книга Малгил.

Ну-ка, сейчас проверю, есть на ютубе короткометражка. Ага, сохраню, потом посмотрим, потом на... Я буду... Так. Так. Ну это что-то значит, или это просто троллинг? Ну да, months a lot longer than days. A lot longer than days. Надеюсь, это... Не что это про... Так, это не работает тут. Еще это условно видели. Значит, у меня есть исток. Сейчас есть исток Тора. Пророчество о сворачивании. Волт мы ставили. Волт, по-моему. Был волт. Волт. Это дикого волта. Нет. Ставим.

Так, можно собрать не одного цвета, чтобы рокировку наконец сделать. Значит, рук есть, нету бишопа.

ячейки. Ты уверен? Это было. На внешней стороне. На движущихся поверхностях пока еще ни разу не было. Если что, мы ищем синие записки. Где-то тут есть синяя записка. Это вдруг ты не смотрел или смотрел невнимательно. Мы получили. У нас теперь при постановке синих комнат на 8-м ранге спрятана синяя записка. Точно все ячейки открыл. Скорее всего, все. Потому что больше ключей не находи. Ключи от ячеек находятся случайно. И вот. И выглядит так, будто все, потому что в четвертой был ключ от Санктума. Поэтому, скорее всего, больше нету. Но кто знает. Точно мы знать не можем. Хотя, возможно, как раз в записке синий сейчас будет написано. Четыре ячейки открываются. Когда мы найдем эту записку синюю, блядь. Ну, вряд ли какая-то еще открывается, просто без ключа. Нет, оно где-нибудь... Вот оно. Блять! Digits. Теперь употреблено снова digits. Блять. Я не знаю, что это значит. И где Family Core? Family Core у нас было про то, что Family Core в какой-то. Vault может быть? Чё там было? Family Core. Нет, 6 или 5? 5! Окей. Типа это может быть Vault. Просто у нас было... Family Core can be found in a not red room with 5-letter name. Чё, блядь?

Так, если Family Core unlocked by some of its teachers. Где там был этот баннер? Крест. Сейчас найду. Крест. Here. Это типа на самом деле не так, как нам сказали, что нужно по-другому считать. Что там было? Типа 1000, 200, 11, 2. Суммировать? Надо. И, типа, или как? Что было? Да про... Тоже в одной из синих. В одной из синих. On the coat of arms, the first number is... Numero. The rest are each two numeros. The first number... Wait, все равно это... First number is two... ладно. Да, так. Можно попробовать прокликать все ячейки. Ульнан. Ладно, нет. Может, каким-то из известных нам ключей открывается. Ладно, не понимаю пока. Может еще подсказки будут. Но как бы у нас много подсказок по какой-то Family Core и много подсказок по рокировке. Непонятных подсказок. Ладно, половина хера.

логично. Ну и чё, нам сейчас выраливать? By some of the digits. Family core. Прям жалко, что сам не додумался, да? Да. Да. Я хуй додумался. Ну, пробуем сейчас, пока у меня есть. Ладно, шоурум сначала. А потом, пока есть солярию, пока есть рероллы. Правда, опять очень долго я буду, но надо. Так, Moon Pendant. Что из этого стоит взять? Или все, ну. Кухня уже была. Ладно, все можно брать. Так. А, у меня еще стадия есть. Сейчас я потрачу все звезды на реролла. Угу. Галлери же ничего не стоит. Если я возьму румпус рум, то у меня будет набор черных. Блять, а будет набор черных. Стадии есть, румрун есть, румпус рум есть, консерватория есть. Ой, клок тавер есть. И вок-ин-клозет есть. А, сука, я потратил джемы. Ладно. Напрасно я потратил все джемы. Очевидно, надо было оставить. Дайнинг рум возьму. Так, а что мне тогда еще нужно, если даже не одноцветное? То мне нужен чапл или атик. Ну, чапл, потому что он не стоит денег.

Можно было, конечно, где-нибудь найти сейчас джемов, и пока я выраливаю еще румпус-рум поставить. Ладно, все, нет. Да, не скоро мы последнее созвездие увидим, не скоро. Ну, блядь, ну я знаю, что оно рэр, ну... Надо было сюда выйти, и если что-нибудь еще редкое давали бы ставить. Хорошо по шагам, но я все равно даже не возмещу потраченные звезды. Ступил.

Да, наверное, если бы я... так сходу я бы не додумался. Если бы я подумал вне стрима, я бы, наверное, понял, что имеется в виду. Сколько там? 53? Нет. За скрин что было? Я не успел. Я прожал случайно. За скрин, как оно выглядело. Ну, значит, как бы family core. Family number это вот. Family number это вот последовательность чисел, которая разделяет на баннере. Она разделяется по правилам на 4 числа, вычисляется core и суммируется. Ой, села лаустоки, какое счастье-то, блядь. Connections? Но, по-моему, пазлы немного, понемногу переходят в bullshit территорию. Ну как? Ладно, не, пока не bullshit, потому что много подсказок все-таки о том, что нужно сделать. И хотя бы, которые говорят, что что-то тут есть, направляющее в нужную сторону. Заскринил, так, куда мы это ложить будем? Куда-нибудь отдельно, так, как вот уже такой late game, или... А, как раз Волт у меня. В Волтере у меня много места специально было выделено когда-то.

Окей, можешь скринить, да. Да. Да. Я не знаю даже, как подойти. Либо вообще ни с чем не связанный как-то отдельно решается. Либо связано с предметами внутри поместья как-то. Тот. Хотя никакого тот вроде нигде не было. Остальные многие как бы в какой-то форме были.

Где саны? Простите, точно не саны, но где? Но где жука-игрок? Он же все равно до этого, да он вряд ли собирается сам продолжать Блюпринца проходить. Ну и мои котики сейчас проходят. А так бы посмотрел, что тут еще есть. До чего можно дойти. Так будет. Видимо, складываю обратно.

4 буквы. Может ли как-то логически связано с процессом Numericor? Мне что-то кажется, что подсказок больше не будет, поэтому секрету, как бы, даже Херберт не решил. То у нас все загадки как бы сконструированы Хербертом, а это то, что он сам не решил.

0: Ну, ему та игра, она одним же принципом жизнеограничена. Ну,
1: какая-то... Ну как, как раз... Не, я понимаю, что если не хочет 100 часов тратить, 200 часов тратить, продолжая, но как бы если... Интересно, наверное, посмотреть такие, если сам не стал дальше проходить. Интересно посмотреть, что еще в игре есть дальше. По-моему, это должно быть очень интересно. Но так как он попадок на Фому, возможно, такой процесс. Типа, когда-нибудь я сам продолжу, но когда-нибудь. Поэтому спойлерить не буду. Но когда-нибудь. Который никогда не наступит. Вот. А проходит... А, он прямо сейчас играет. Готику. В ремейк первой Готики. Да, он в Steam онлайн. Ну, не факт. Это я, возможно... Это необоснованное гонево. Ну, а чё-то... Чё-то его не видно на стриму давно. Вот. Так. Ну, 9 звезд. Сколько мы потратили? Плакать хочется, смотря на потраченные звезды. И я очень неразумно сделал. Я мог бы реролять в клетке на 8 ранге, и на пока реролляю галерею, я мог бы выролить еще что-нибудь редкое, что нужно поставить на 8 ранге. Но я ступанул. Вот Атик, например, блять. Так, мы собрали или нет? Мы не собрали. Мы Attic, Chapel, Campus Room или Bookshop. Мне до сих пор Chapel не давали. Блять. Library было? А что в Library? Какая подсказка была? If you help, bookshop, like the bedroom drafting in the library. Окей. Okay.

Атик был? Был. Ага. Окей. Атик был. Мейлрум еще не был, да? Это не редкое, но... Ну... Сейчас вернемся и... С этой, может, поставим. С... Где аквариум? Так. Ладно, ставлю мою руку. Где тут?

Ну, одно, то, что как раз в Driving Room, оно от Синклера, написанное Синклер. Young Giga 6, Dearest Mary. А, ну, да, ну-ка, последнее получается. Это от Синклера. Это к Синклеру. Это к Мэри или к Синклеру, я не помню. Да, это к Мэри. Это к Мэри. Right. Ну да, получается, отсутствующее одно к Синклеру должно быть обещано. Окей. Отсутствующее должно обращено к Херберту.

А может быть, формулируется так, вот так формулировано предсказание, потому что как бы формально не Синклер найдет, потому что восьмое письмо, оно часть RG, оно где-нибудь в интернете. Это было бы тупо. А может быть, это часть RG, но оно не в интернете, а его. Вот, если что-то сделать, то тебе его разрапышут. Это было бы менее тупо, но тоже не хотелось бы. Так, на выход.

Ну чё, у нас все шансы на этом ранее еще и рокировку сделать.

0: Tak.
1: Tak. Tak.

Ничего интересного. Мастерки на секрет гаврики. Ставлю, наверное, мастерки. Хотя Гербрэндж. Кейт, секрет гарденки. Поменять или нет? Не буду, наверное.

Ладно, что такое будет? Ни на что интересно он не обменяется, я думаю. Я надеялся там хотя бы телескоп увидеть, но даже телескопа не было. Можно в конце... Ну как сейчас? Туда-сюда ходить. Я просто пытаюсь, чтобы вырыли сейчас чапал. Можно потом в конце дня просто все. Все нахер мне поменять, посмотреть, не будет ли в ротации этого телескопа. Хотя, а что телескоп? Я ж это еще не выставлю уже. Это, в смысле, планетарий. Чапа. Ну и доставлю в M3. Так, ну все вроде, есть весь набор, не одноцветный, но видно, набор весь есть. Где?

накопать, где есть места. Прямо. У меня мастерки есть еще.

0: Что же
1: за рокировка? Что же? Так, дай-ка я проверю, а то вдруг... Что-нибудь у меня из этого есть, да? Здорово.

Так. Активировать сразу эксперимент, ладно, не буду. Одна батарея прямо на входе.

Let's just add on. Надо было одно место оставить, чтоб, может, если телескоп дадут. Прикольно. А не было, я же пробовал менять, не было такого предложения. Окей. Нужна эта компас, кирбенч. Кирбенч, лоппик. Лоппик оставить, чтоб мы шмут с мунтен дадам. Далее компас, компас, компас, компас. Ясно. Кейт. Metal detector, секрет карта, окей. Okay. Редай.

Вообще, а рук нужно на короля поменять или короля на рук? Да, рука. Все связаны.

Логично, что короля, потому что пешки, вот пешку можно менять на всех других, кроме короля. Так.

Потому что в шахматах нельзя менять пешку на каре. В каком смысле? Так, и конь. Встречаем, сейчас что-то будет, наверное. Ух, что сейчас будет? Так, трофтров. Но это не новое, но нам подсказки, что если совершить рокировку, то что-то будет. Я все правильно сделал, да? Не рокируются. Ничего.

0: Страшно, страшно там будет.
1: Дай-ка за скрин. Это тоже кину. Кину жуку игроку. Ну что мы в Стиме? В Телеграме он офлайн. А вот в Стиме он играет в Готику. И в Стиме ему скриншоты. Вау. Что же тут будет? Вау! Чуть большая комната, не просто записка, а вот прям, смотрите. Король тут лежит, что ли?

0: Похоже, король.
1: Куча ебаных пазл-боксов.
0: Прикольно только, что с этим всем делается. Сиди.

ребят, сидит. Так. Эти, небось, особо сложные. А как там работает? Так. Зеленые перепрыгивают. Надеюсь, нам навсегда открыли. Хотя что-то не факт, что нам всегда открыли. А как оно будет работать, если... Мне не нравится, что, например, сейф 46-й руме за карты и черновики книг, они не... повторно открывается. Ну, кстати, вот это можно было сделать сразу, если как бы понять касл, в смысле, сделай рокировку. Это можно было бы сделать давным-давно.

0: Отключение? То...
1: Похоже на... Может, тут будет не просто allowance токен, а? Тут не просто allowance токен, а? Ну, решаем. Хотя прям сохраниться хочется. Нет. Как черная работа? Извините, а как что-либо работает? А, черные направо, по горизонтали. Окей. И чё, дальше? Как висеть-то вниз?

А теперь то же самое другое. Так уже было. А, стоп. Сейчас я еще сам попробую, а потом под руководством лесника. Типа так. Мне нужно этот оставить. Так, допустим. Потом. Так. А как последний тогда? А. Так, снова...

Матряну. Так хочется на главную запостить, смотря, он дед сидит, ну все. Так, как фиолетовые работают. И оранжевые как работают. Я не помню. Так, оранжевые перекрашиваются, если окружены каким-то цветом. Тыц-тыц, да, они перекрашиваются в этот цвет, цвет которым окружены. Значит, мне нужно окружить обязательно черными. Нет, дед просто сидит. Больше на монаха похож, чем на короля, конечно. Ну, небось, скипетр будет в Тражетрове, а тут ключ. Как его открыть? Открыть.

0: Tak, tak, tak. Sosredatoczyć. Фиолетовая как работает. Только может одну нужно все равно перекрасить. Фиолетовая, по-моему, идет на юг.
1: Да, едет вниз.
0: Что-то я не знаю, пошли другой пока. 8 коробок.

такое попроще. Тут тоже нужно перекрашивать. Тут тоже нужно перекрашивать. А вот тут не нужно перекрашивать. Так, похоже, мы эти пазл боксы будем остаток стрима. Остаток стрима решать. Дед сидит, смотри, Анна, дед сидит. А трон тот самый, уёбищный. Ну тут не видно. А он был невысокий. Тот стульчик, что в троновом зале, вроде был невысокий. Так. Переместить. Ты спрось.

0: можешь понять, что нам пытался сказать Сорчаев? Потому что мы сильно дальше продвинулись, чем он.
1: Короче, я свое... Я свой моральный долг выполнил. Обвинив человека в фому. Ну, это можно сказать морально. Я могу назвать это моральным. Обличатор. Хомяк-обличатор. Ну, ладно. Короче, я позвал. Делаю. Приходите или нет. Я могу переместить... розовую куда-то. А чей флаг был розовым? Хомяк-обличатор, это звучит. Вера.

Хабдичатор не звучит. Не знаю. Как? Тебе я не надо. Так. Так, я понял. Мне просто нужно... Так.

Элис. Так что, блядь, означает корт? Тема, это корт? На Google выясни, что может значить слово корт. Элис корт. Эрискорт was the king now lays. Плохие стихи, потому что два раза повторяется слово lay. Пищуха предатель. Да пищуха предатель. Так. Идея. Решай за меня. Я все. Или ладно.

Хорошо, как? Как наверх передвинуть? Как наверх передвинуть зеленую или фиолетовую? Зеленую, понятно. А, так. Окей. Дальше, допустим. Теперь мне обе нужно. Обе фиолетовые сделать черным.

Нет. Точно. А. Да. Так, а как мне их

patience figure a reckoning great. Так, расставить их в том порядке, в которых они стоят, или ладно? Reckoning, что значит? Окей. Поехали дальше. Осталось пять. Patient figure. Patient figure. О, блядь! Так. Тут обе нужно перекрасить. Иначе никак.

0: trasso.
1: Как бы не софт-вотчнуться.

Болосочетание Silent Snow. В одном сказании. Southern Cross. As five stars align. Чего?

Половина. Sky above is brilliant sign. Потом я расставлю в том порядке, в котором они стоят.

И больше половины уже. Больше половины. Три осталось.

I believe a precious and charms. Joy! Последнее? Последнее. Откровенно не понимаю. Shut up! Так, а обратно их не вернуть. Поэтому осторожно.

Нет, вот сейчас я как раз решаю рандомно, а листинг решает дедуктивно-логически. Shut up! Wait. А, как это сделать?

сходить за кофе. Время рано, но кофе кончилось, и за кофе придется идти рано или поздно. Так, значит, в каком порядке?

Без предметов, в секретный час, но где? В священный час, но куда?

sign cross as 5 stars align. Вот это меня беспокоит. Типа, что что-то нужно сделать только когда есть созвездие из 5 звезд. And in sky above imprisoned sign. Ну чё, пошли закончим день. Так, где пробел? Тут пробел. Так, сохранить. Дед сидит. Мне понравилось, как дед сидит.

Так. Ну что, пошли закончим день как обычно. А, мне еще... Еще эксперимент. Эксперимент делаем... Как громко. Сидя уже в... Break room.

Сразу два больших секрета на одном ране. Надо бы еще запустить это. Типа решайте. Типа вот секрет решайте. Где это было? Pig sent mail date head clam clam. Pig sent joy well dot cat will tap leaks. Three road made slap rock and mace. Кайтос. 5 на 5. Нет, там 4 на 4 было. 5 на. Там 4 на 4. Но, блядь, тоже квадрат. Окей, ладно. Да что копнуть, где ты хочешь копнуть? Сука. Где? Углом. Ну, не все потерянные звезды восстановили. Не все.

Temporal castle of unfathomable reaches. Так, ну раз у нас теперь рук, мы можем реролять углы, типа консерватория почти на каждом ране будет. Но надо собрать черных, он ли черных. И черных собрать вроде проще, чем он ли белых, потому что для он ли белых нужно Leadership Chambers. Какие горки! Так, пошли посмотрим, осталось ли открытым. Ну, а смысл? Типа, каждой букве соответственно ставить ее номер в алфавите?

Ну а... Типа, а когда я открою, то что будет? Типа, они просто в других будут? Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, тут достаточно мест, чтобы просто расположить. Ладно. Надеюсь, она останется открытой, если еще раз открою фигуру. Больше слон. Как бы слон был... Слон и... Там ладья стояла, по-моему.

Сейчас, сейчас, поехали. А, слонас. А, блядь. Не, погоди. А, да, да, слонас. Я все путаю слона и ладью. Меня почему-то слово слон ассоциируется с формой башни. Ну, слона была тухлый бонус. Слона был тухлый бонус все равно, типа.

0: секретном-секретном подземелье сидит секретный-секретный дед.
1: My ancestor.

И вообще, я думал уйти за кофе и оставить вам стихи читать, пока, чтобы вы подумали. А что, я не собираюсь думать, я просто собираюсь продолжать. The last secret grounds that I want to face. The approach with empty arms without kissing. А! Просто без предметов. Без предметов, без джемов, без золота. Что, кстати, большая проблема, куда-то слить это золото. Without gift nor gold, nor manner charms. Что такое manner charms? Просто предметы или джемы? Подойти к гробу в священный час? Пятизвездочное созвездие, чтобы в этот день было еще золото можно слить этому в шрайн. В принципе, можно это все условия выполнить. Только все условия. Silent cross of Sala. And in sky above a brilliant sign. Или это два созвездия? Brilliant sign. Непонятно, какие созвездия. Ну, five stars, но если еще какое-то. Проблем. Можно посмотреть список, когда больше всего созвездий. В какой день. Дай-ка кое-что сделаю.

Raz. Два. Можно дождаться дня, ну, дождаться количества количества звезд, когда их больше всего. И дальше попробуют с остальными условиями подойти. Остальные условия можно. Просто сначала получить реролы, вырулить шрайн, слить джемы и ключи и пойти. Полурум где? Какой полурум? Полурум. И полурум.

Вот. Типа. Планетарий нам нужен, планетарий. Southern Cross. Плюс клавиши Ки. Southern Cross плюс Diamond is Major. Ну вот, на 25-м, хотя мне не нравится, потому что я бы подумал, что... А, слайс есть, окей. Когда, значит, 75 звезд. А я про это все почти говорил, кроме. Точнее, дополнительно. Мне кажется, еще какое-то созвездие имеется в виду плюс. Типа. Как там звучало? Brilliant sign. А! Brilliant! Джемы. Короче, 25. Во-первых, sign. Так как sign, мне кажется. Да, дай ему сайн. Сайн. Ну. Форма ромба. Brilliant sign.

Это майнер, да? В принципе, можем попробовать и на 59. Майнер. Окей, на 59 тогда тоже попробуем.

солярием поставить. А зачем? А, ну, чтобы слить деньги, ну, можно сначала найти дайсы, потом поставить шрайн, чтобы туда слить все деньги. А джемы и ключи, ну, можно просто. Ты могу не брать деньги. Кстати, да. Ладно, логично. Все время забываю об этом. Дай-ка я возьму солярию. У меня карточка есть? Есть. Лопата есть? Нет. Это у меня ключ 8 остался. А я аутер-рум не поставил.

Ну, если планетариум будет, тогда это может быть уже завтра. Ну и там, очевидно, ключ, в Тражатрове, очевидно, скипетр, и что дальше? И я смогу выполнить квест на то, чтобы принести все это в тронный зал. Вот.

Ну да, да. Дед сидит. Дед сидит. Большая награда, большая честь.

Я понял, спасибо. Я понял, да. Ну как, рулеры, я не понял, скорее править, а не правящий. Ну, да, я понял, отписал. Да.

Жаль, этого деструфа нету. Вот такие... Ой, столько событий. Радсан. Радсан, ну и... Точно труп.

себя в записной книжечке. Петров отвечает, что это касается только его самого. Человек среднего роста наседает. Слово за слово, и начинается распря. Толпа принимает сторону человека среднего роста. И Петров, спасая свою жизнь, погоняет коня и скрывается за поворотом. Толпа волнуется, и за неимением другой жертвы хватает человека среднего роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока. Толпа, удовлетворив свои страсти, расходится.

0: Однажды Орлов объелся толченым горохом и умер. А Крылов, узнав об этом, тоже умер. А Спиридонов умер сам собой. А жена Спиридонова упала с буфета и тоже умерла. А дети Спиридонова утонули в пруду. А бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам. А Михайлов перестал причесываться и заболел паршой. А Круглов нарисовал даму с кнутом и сошел с ума. А Перехрестов получил телеграфом 400 рублей и так заважничал, что его вытолкали со службы. Хорошие люди не умеют поставить себя на твердую ногу.
1: Тюк!
0: Лето. Письменный стол. Направо дверь. На столе картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган. Ольга Петровна колет дрова. При каждом ударе с носа Ольги Петровны соскакивает пенсне. Евдоким Осипович сидит в креслах и курит. Ольга Петровна ударяет колуном по полену, которая, однако, нисколько не раскалывается. Евдоким Осипович. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне, бьет по полену. Евдоким Осипович. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Евдоким Осипович, я вас прошу, не говорите этого слова. Тюк. Евдоким Осипович. Хорошо, хорошо. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Евдоким Осипович. Вы обещали не говорить этого слова. Тюк. Евдоким Осипович. Хорошо, хорошо, Ольга Петровна, больше не буду. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович. Тюк. Ольга Петровна, надевая пенсне. Это безобразие. Взрослый пожилой человек и не понимает простой человеческой просьбы. Евдоким Осипович. Ольга Петровна, вы можете спокойно продолжать вашу работу. Я больше мешать не буду. Ольга Петровна, но я прошу вас, я очень прошу вас, дайте мне расколоть хотя бы это полено. Евдоким Осипович, конечно, конечно, колите. Ольга Петровна ударяет колуном по полену. Евдоким Осипович. Тюк! Ольга Петровна роняет колун, открывает рот, но ничего не может сказать. Евдоким Осипович встает с кресел, оглядывает Ольгу Петровну с головы до ног и медленно уходит. Ольга Петровна стоит неподвижно с открытым ртом и смотрит на удаляющегося Евдокима Осиповича. Занавес медленно опускается. Тюк! Неудачный спектакль. На сцену выходит Петраков-Горбунов, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит. Выходит Притыкин. Притыкин. Уважаемый Петраков-Горбунов должен сап... Его рвет, и он убегает. Выходит Макаров. Макаров. Егор Макарова рвет, он убегает. Выходит Серпухов. Серпухов. Чтобы не быть, его рвет, он убегает. Выходит Курова. Курова. Я была бы... Ее рвет, она убегает. Выходит маленькая девочка. Маленькая девочка. Папа просил передать вам всем, что театр...

0: Случай и рассказ.
1: Нам же крафт не нужен больше особо. Вот. А компас просто... А какую-нибудь гиперлопату я могу сделать?

Ну, блять. Придется решать, потому что джема мало.

меня лок так есть. Так. Кстати, хотел обратить внимание, а джемы всегда одни и те же по цвету.

Так, джемы, джемы нужны, но... Я могу до планетария не дойти, если я с фейлю. Так, хватит.

Так. Итак, кто стоит за четвертой? Встречай. Вот, решай. Что такое было уже? Так, это не может быть, или может быть. Ладно, проверим сначала тогда это. True. False. Both statements on this box are true. The white box are true. Exactly two states with the word true are false. Нет. What is this box? Something in the white box is true. Jumps a lot into the box. Значит, допустим, true полностью. Как ли two statements true support true а false. False. The top of the white box is true. Противоречие.

0: Ты решил, пока я тут выполнял квест, как объяснить матери, как подключиться к Wi-Fi с телефона? Ну, много времени я дал, да? Алло, здравствуйте. Вы решали, пока я выполнял другой квест, да? Какую открывать?
1: Пока вы скажете, какую открывать, пойду я...

Я, кстати, подумал, нет. Ну, алло. Алло, здравствуйте. Стрим идет? А, погоди-ка. А, извиняюсь, Загонева, у меня на мобилке чатик не весь был. А, или когда вы отправили последнее? Ладно, неважно. В 3.00. У меня исхождение, какие вы синие. Окей, открываем синие. Не буду еще время тратить. А что я еще понял? Угу. Рип. Рип! Эпсон чат! Мне не нужно закончить, потому что в планетариуме, потому что когда я смотрю в телескоп обсерватории, мне плюс одну дают. Мне нужно только получить плюс одну. А сегодня я в телескоп смотрел, нет? Нет. Значит, мне нужно обсерваторию получить, а не планетариум. Вот. Много времени дал, чтобы решить. Ну, как дал. Так, у меня много реролов. Ну чё? Пытаемся. Ну, ведь деньги лежат, мне деньги не нужны. Utility closet я брал. Utility closet, что ли? Взять, потому что. Правда, это не рарное. У меня есть возможность сейчас рарных выролить. Или я уже поднимал редкости utility closet рарный. Не было же utility closet, да? Вроде да. Повысит да, unusual, потому что он мне не особо нужен. Хотя там есть какая разница. Так, а где тайминг? Ага, риска. Ну, тут негде прятаться. Блять, негде же прятаться. Негде прятаться.

Сука. Сейчас я вспомню, как это делается. Небось, за стеной. Ну, я более-менее помню, потому что на мне стримовых ранах приходилось решать. Так, ну, как-то, типа, сначала все красное, что ли? Нет. Как синий получать? Вот. Блять.

Дальше. Так, сообщений нет. Бывает. Тут. Блять. Тут Red. И...

DC power designs for the VAC controls were partly inspired by the gift they received from their client, an original more agile box. Окей. Мне анализировать влом, но, наверное, они как-то соответствуют правилам Мураджай Бокс. Окей.

Так, обсерваторию мне не дали до сих пор. Прискорбно. Выролить обсерваторию в этой клетке. Так как... Хотя, я не знаю, она в эту сторону будет повернута или в эту.

Ладно, некуда спешить. Так, брейк-рума на случай, если обсерваторию я так и не получу. 10 минус 2. 8 умножить на 2. 16. 8 минус 4. 4. 1 квадрате. 1 же при двойном округлении остается. 1 минус 2. 1. 1 минус 3. Минус 2. Тратить 4.

И чувак, что хочешь? И мой. Решай. 17 или это на прошлый ответ 17? Окей.

0: Бойлер-рум было, кино было. Фризер не было, но это будет тупик, поэтому не хотелось бы. Ballroom был, Mailroom был. А чё в Mailroom? А Music Room был? Был.
1: Был фризер?
0: А, да. Блять. Драфтинг-студия редкая, но обсерватория нужна. Стан, еще можешь не вырулить обсерваторию.

0: теперь продают в магазинах? Что теперь продают в магазинах? Коротыгин пришел к Тикакееву и не застал его дома. А Тикакеев в это время был в магазине и покупал там сахар, мясо и огурцы. Коротыгин потолкался возле дверей Тикакеева и собрался уже писать записку. Вдруг смотрит, идет сам Тикакеев и несет в руках клеенчатую кошелку. Коротыгин увидел Тикакеева и кричит ему: «А я вас уже целый час жду!» «Неправда», — говорит Тикакеев, «я всего 25 минут как из дома». «Ну уж этого я не знаю».
1: Зрел Алзара воснеранжер Сусер, хубелонг to the royal court of Eris. He was banished from the realm in the 15th year of Erasia. Of Erasia for prophecy that did not come to pass. У меня есть подозрение, кстати, что все предсказания хуйня. Они как бы никакой из них ни на что конкретное не указывало. Ничего конкретное, чтобы что сбылось бы, не содержало.

покупать, да, сейчас. Вообще-то кое-что другое. Надо бы. Сейчас. Суперром позитора не было. Зеленая комната, которая еще дальше выходит. Террас. Дальше на улицу выходит, потому что я не знаю, блин, больше на середине ясно, потому что слышно. И чё? Оригинал, как бы в каком смысле? Да, он получил, как его мать получила, купила эту землю.

Так, Ре, не зря поставил, потому что я повысил сильно редкость. И чё? Так, всё, в брейк-руме не заканчиваю. Блять, у меня Монфендент остался. Так как у меня остался Монфендент, соответственно, на следующем ране не получится сделать нам. То заканчиваем брейк-руме. А что случилось через 20 лет? Или он сразу съебал?

логично. Я не знаю, сколько ослы живут. Так, окей, больше бунта нету.

Не за кофе, не пора. Ну, через полчаса надо будет пойти, а то опять не успею. Так, Schoolhouse. И попробуем ставить, как раз удобно будет, ставить скулрумы там на 8-м ранке. Тут одну поставить, а остальные уже там.

Мне нужно что-то с джемами. Так, планетарий обсерватории не вторая.

2. 1.5 минус 10, 7.5. Катя, стоп. 2.5 мин делить на 10. 0.25. А 52 или сколько? А и там на 5 делить, блядь. 2.5 делить на 5. 0.5 поменять местами, 5 делить на 5, 1 5 1 и 1 делить на 5, 0.2 поменять местами, 2, что ли? Да. Ну, нам настолько не повезет, чтобы все 5 мы сейчас поставили. Хотя нам нужно. Сколько там нам нужно? Нам нужно 7. Ослы получают медицинские услуги качественнее, чем я. Я уверен в этом. Так. Ну, дайте закрытую, чтобы я Secret Garden поставил.

0: Нужны ключи и джемы. Открывать.
1: Сказал Куратыгин. А только я тут уже целый час.
2: Не врите, сказал Тикакеев. Стыдно врать.
1: Милостивейший государь, сказал Куратыгин. Потрудитесь выбирать выражения.
2: Я считаю, начал было Тикакеев, но его перебил Куратыгин.
1: Если вы считаете, сказал он.
2: Но тут Куратыгина перебил Тикакеев и сказал: сам-то ты хорош. Эти слова так взбесили Куратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошелки самый большой огурец и ударил им Куратыгина по голове. Куратыгин схватился руками за голову, упал и умер. Вот какие большие огурцы продаются теперь в магазинах. Встреча. Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе в освоясь. Вот, собственно, и все.
0: Зря.
2: Охотники. На охоту поехало 6 человек, а вернулось-то только 4. Двое-то не вернулось. Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте. Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать. Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения.
3: Козлов.
2: Хочешь закурить?
3: Окнов.
2: Нет.
3: Козлов.
2: Хочешь, я принесу тебе вон ту штуку?
0: И? У меня денег нету на конные поездки. Я, по-моему, смотрел там дорого.
3: Окнов.
2: Нет.
3: Козлов.
2: Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?
3: Окнов.
2: Нет.
0: Сейчас все, кажется, закрыто.
2: Ну, хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком.
3: Окнов.
2: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу.
3: Стрючков и Мотыльков.
2: Что вы делаете? Что вы делаете?
3: Козлов.
2: Приподнимите меня с земли.
3: Мотыльков.
2: Ты не волнуйся, рана заживет.
3: Козлов.
2: А где Окнов?
3: Окнов, отрывая Козлову ногу.
2: Я тут, недалеко.
3: Козлов.
2: Ох, матушки с папаси.
3: Стрючков и Мотыльков.
2: Никак он ему и ногу оторвал.
3: Окнов.
2: Оторвал и бросил вон туда.
3: Стрючков.
2: Это злодейство.
3: Окнов.
2: Что?
3: Стрючков.
2: Ейство.
3: Окнов.
2: Как?
3: Стрючков.
2: Никак.
3: Козлов.
2: Как же я дойду до дома?
3: Мотыльков.
2: Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку.
3: Стрючков.
2: Ты на одной ноге стоять можешь?
3: Козлов.
2: Могу, но не очень-то.
3: Стрючков.
2: Ну мы тебя поддержим.
3: Окнов.
2: Пустите меня к нему.
3: Стрючков.
2: Ой, нет, лучше уходи.
3: Окнов.
2: Нет, пустите. Пустите. Пусти. Угу. Вот что я хотел сделать.
3: Стрючков и Мотыльков.
2: Какой ужас.
3: Окнов.
2: Ха, ха, ха.
3: Мотыльков.
2: А где же Козлов?
3: Стрючков.
2: Он уполз в кусты.
3: Мотыльков.
2: Козлов, ты тут?
3: Козлов.
2: Ша, ша.
3: Мотыльков.
2: Вот ведь до чего дошел.
3: Стрючков.
2: Что же с ним делать?
3: Мотыльков.
2: А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить. Козлов. А, Козлов, ты меня слышишь?
3: Козлов.
2: Ой, слышу. Да плохо.
3: Мотыльков.
2: Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя удавим. Постой. Вот, вот, вот.
3: Стрючков.
2: Вот сюда еще. Вот так, так, так. Ну-ка еще. Вот. Ну, теперь готово.
3: Мотыльков.
2: Теперь готово.
3: Окнов.
2: Господи. Благослови.
4: Даниил Хармс. Случаи и рассказы.
0: Вот. Так, не брать, деньги не брать. Найти обсерваторию. Деньги не брать. Обсерватория с повышенным. вероятности в углу. Ща реролами получу обсерваторию. Или два. Буду. Уй. Нет, я не буду чистить ткань уж. Кони громко и вонюче пердят. Тебе, да? Не видел, значит. Серьезно? Я пропустил обсерваторию? Так, и слить последний джем. А до секрета ауры долго.

все, можем пока добить дом. А, я еще. А, мне еще подгема надо потратить. Хорошо. Хорошо потратил. Ну там, правда, по формулировке непонятно, считаются ли гемы, но будем считать, что считаются.

осторожнее, ты сейчас. Ладно, лучше не будем толком. Смысл. Так, будем ли на улице ждать? Ждать долго. Пошли в судоку играть тогда, пока. Так, что звук божится? Руки пустые. Ах, так. Руки пустые. Дай-ка перечитаю. Empty hands without gifts nor gold and manor charms. Like killing. Patient figure, a reckoning great. Может, это тоже какое-то что-то значит, и мы не понимаем. Окей. Так, судоку. Судоку. Судоку. Блять.

Тут один, тут два, либо три, либо четыре. Семь тут не может быть. А, тут все. А, низ. Забываю, что... Эти уже не...

Нет, стоп. Вот эта линия, вот, тут от 1 до 6, тут от 1 до 6, тут начинается новая линия. Ладно. Новая горизонтальная линия. Тут, значит, вот так. Да, вот от 9. Или нет? Вроде да. Ну, я смотрю, да, это, я смотрю в плане горизонтальных, вертикальных линий. А мы не можем вот тут вычислить. Если тут 1, то тут 5. Или как? Нет. 1 или 2. Тут 2, 3. Тут 1 или 5. Я, наверное, за кофе успею сбегать, но не хочу рисковать. Ты считал, сколько внутриигрового времени проходит 3 часа?

Чего 3-4-2-6? Сначала рано, около 40. Ладно. Ладно, я, наверное, успею. Тебе суд. Вдруг кто зайдет. Наверное, нужно, чтобы они видели, что сейчас стрим развернется 10 минут. Ну что, хера, сначала рано, около 40 минут. Совсем до хера.

0: Так ты...
1: Не хочу, а отпущу. Я быстро.
2: Молодой человек, удививший сторожа.
3: «Ишь ты!»
2: — сказал сторож, рассматривая муху. «Ведь если ее помазать столярным клеем, то ей, пожалуй, конец придет. Вот ведь история простого клея!»
3: «Эй, ты, леший!»
2: — окликнул сторожа молодой человек в желтых перчатках. Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему, но продолжал смотреть на муху.
3: «Не тебе, что ли, говорят?»
2: крикнул опять молодой человек.
3: «Скотина!»
2: Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы к молодому человеку, сказал:
3: «А ты чё срам не корёшь-то, а? Я и так слышу. Нечего орать-то!»
2: Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил:
3: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?»
2: Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал:
3: «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините, — сказал молодой человек, — ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена». «Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». «Билет не у меня. Они говорили, что меня и так пропустят», —
2: сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу.
3: «Ишь ты! —
2: сказал сторож. —
3: Так как же? —
2: спросил молодой человек. —
3: Пропустите?»
2: «Ладно, ладно! — сказал сторож. — Идите».
3: «А как пройти-то? Куда?» —
2: спросил молодой человек.
3: «Ведь я и дороги-то не знаю».
4: «Вам куда нужно?» —
2: спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: «На небо». «На небо». Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил:
3: «Ты чего, Ваньку валяешь?»
2: Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез. Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло сжеными перьями.
4: «Ишь ты!» —
2: сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку. 4 иллюстрации того, как новая идея огораживает человека, к ней не подготовленного. Первое.
5: Писатель.
2: Я писатель. Читатель: «А по-моему, ты говно». Писатель стоит несколько минут, потрясенный этой новой идеей, и падает замертво. Его выносит. Второе.
5: Художник.
3: Я художник.
2: Рабочий:
6: «А по-моему, ты говно».
2: Художник тут же побледнел, как полотно, и как тростиночка закачался и неожиданно скончался. Его выносит. Третье.
5: Композитор.
6: Я композитор.
2: Ваня Рублев: «А по-моему, ты говно». Композитор, тяжело дыша, так и осел. Его неожиданно выносит. Четвертое.
5: Химик.

0: Реке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газеты. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич постоял в очереди не менее 20 минут. Но когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились. Андрей Андреевич потоптался на месте и пошел домой, но по дороге потерял кефир и завернул в булочную. Купил французскую булку, но потерял полтавскую колбасу. Тогда Андрей Андреевич пошел прямо домой, но по дороге упал, потерял французскую булку и сломал свои пенсне. Домой Андрей Андреевич пришел очень злой и сразу лег спать, но долго не мог заснуть. А когда заснул, то увидел сон, будто он потерял зубную щетку и чистит зубы каким-то подсвечником. Макаров и Петерсон. Макаров. Тут в этой книге написано о наших желаниях и об исполнении их. Прочти эту книгу, и ты поймешь, как суетны наши желания. Ты также поймешь, как легко исполнить желание другого и как трудно исполнить желание свое. Петерсон. Ты что-то заговорил больно торжественно. Так говорят вожди индейцев. Макаров, эта книга такова, что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю шапку. Петерсон, а руки моешь, прежде чем коснуться этой книги? Макаров, да, и руки надо мыть. Петерсон, ты и ноги на всякий случай вымыл бы. Макар.
1: Угу, даже час не прошел. Так, оденусь.

Сейчас я буду натягивать наушники. А у меня ухо отсоединилось. Ну как ухо? Абашура, это как называется. Мне нужно ее натянуть. Натянул. Сейчас умоюсь.

Tak. Tak. Sia. Sia. Sia. Sia. Sia. Tak. Tak. В первом столбце судоки где 9 на 9. Может, не может быть один в верхней клетке, потому что один есть в первом столбце клетки. Ин есть в первом столбце клетки пониже. Что?

Какого черного чая? Где ты берешь черный чай? Где бабни? У тебя записано. А, ну да. Блять, я ж пытался такие вещи вычислить. Ну да, если мы нигде больше тут не обосрались. Ну да, так как тут концы. Да, вроде бы. Что нам это дает? Ой, а где тогда единица может быть тут? Нет, наоборот. Так, стоп. Стоп, наоборот. Наоборот. Наоборот, тут 5. А тут 1. Да. Окей. Ну, что нам это дает? Сон откладывается. Несомненно, никто не спорит.

Так. Так, ну а по этих какие остаются? Типа 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. А тут все что угодно. Три, четыре, пять, шесть, семь. А тут немного меньше. Тут, так как это конец, то тут не может быть 9. Тут не может быть 9. А все остальные вплоть до 8 могут быть. Окей. 9 либо тут, либо тут. Где не может быть больше 5? Да, сигарета лучше, кофе, да. Нет, блядь. Я... Пизди меня тут. Нет, ты куришь? Ты куришь? Я курил как бы много лет. Поэтому не пизди меня тут. Дети, не курите, хуйня, не рекомендую. А бросить сложно. А если не курящий? Сука, он вот мразь. Он пытается нас, вот не курящих, не курящих. Да и даже если не курящий, эффект не такой, не очень приятный. На самом деле. Я бы не сказал, что он чисто бодрящий, больше туманящий. 1, 2, 3, 4, 8. Ну почему больше 5 не может быть? Допустим, тут конец термометра. Тут конец, то есть он вот такой термометр. Соответственно. Вот такой термометр. Соответственно. Тут не может быть больше 8, а тут не может быть меньше 2. В смысле, 1, 2, 3 и все. Один тут как раз не может быть, потому что тут должно быть меньше. Поэтому если один, тут я что-то не уверен, что ты понимаешь лучше меня. Почему тут не может быть 7? Почему тут не может быть, блядь, 7? Ну, допустим, 1. А, потому что тут ограниченный набор. Ладно. Я просто не обратил еще внимания. Ладно, верю. Да. 2 и 3. Ладно, верю. Ну, все равно непонятно, что это дает. Если тут 2 и 3. 2 и 3, тут должно быть меньше. Тут может быть 2, тут может быть 3, тут может быть 2, тут может быть 5, а может быть тут 2, тут 1.
И тут 5, нет. Проверь только 1, 2. Да. И зависит от длины. Ну, типа... Ну, наугад. Наугад я поставил. Ладно, считаем. Считаем. Наугад так наугад. Наугад так наугад. Что это клетка значит, я не знаю. Возможно, нужно сначала победить босса. Пойдем побеждать босса. Даже... Наугад так. Наверное, я как-то мог. Я просто не знаю, то, что я наугад, как бы почти наугад нашел. Мне нам в остальном никак не нарушит путь. Ладно, пусть будет. Так, сколько время? Почти 12. Ну, где-то в час пойдем спускаться.

Текс! Ну чё, пытаемся тут расставить. Типа, допустим, короткие. Я все время забываю. Начиная, это начало, соответственно, тут маленькие. Это начало, равно маленькие числа. Значит, так как тут. Значит, тут они не будут влезать. Или будут? Будут. Ладно. Значит, тут все, кроме 9, и тут не может быть. Нет, все тут может быть. А тут от 2 до 9. Тут то же самое. Также. Действительно, чё, блядь? Так, тут в начале и в конце та же самая логика, а вот тут, например, так, но минус 7, 8, 9. Тут 6, 7, 8, 9. От 2 до 6. Соответственно, тут, видимо, от 3. От 3 до 5. Вот, блядь, что ты мне хочешь сказать? Обычно... А, что есть еще углы? Я знаю, а к чему они? Не углы, а... Вот это ты имеешь в виду? Я не знаю, что... Зачем их использовать? Эти цифры в углах иногда используются... Иногда мы не будем использовать. Пометки вспомогательной техники, например, парные кандидаты, стрелки, обычный центр... Окей, незачем. Тут только 3, потому что 3, 2, 1 и 5, потому что... Нет, тут больше 5. 6, 7, 7, 8, 9. Неправильно. 3, 2, 1, 7, 8, 9. Окей, тогда тут 4, 4, 3, 2, 1, и 5, 6, 7, 8, 8, 9. Так. На данных... На каком? 2, 1, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1, 7, 8, 9. Вот тут я понял. Значит, тут должно быть 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, а тут... Да, я неправильно вначале затупанул. А тут... Да ёпт. Видимо... 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так. Так, можно скопировать на какую-нибудь той же длины. Если тут той же длины термометр. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, той же длины. Так, чтобы не думать. Чтобы не думать. 5, 6. 3, 4, 5, 6. 7. Проверяй.
Где не ошиблись? 5, 6, 7, 8. Я с Ctrl-C. В смысле Ctrl. А, не знаю. Ну, я зачем? Зачем то что? Так, начинали. Так. Что остались? Остались две длиной три. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 7, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Типа 2, 1, 8, 9. И 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Нигде я не пропустил. Ты проверь, нигде я цифру не пропустил. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 2, 1. Счет две длиной 5. Разве это? 1, 2, 3. А, не 5. Окей.

И одна длиной 4. И 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 не может быть. Вот и 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Соответственно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 3, 2, 1. И 4, 3, 2, 1. Все. И чего? Так, пошли спускаться. За сколько полчаса? У тебя было время подумать, да? За сколько реально времени полчаса игрового проходит?

Я-то отходил перекусить. Но я вроде ничего не пропустил, просто выдвинулось. Блядь. Окей. Да, я заскриню. Ну чё, это Кастл. Будем думать, исходя, что это Кастл. Так, дай-ка я сгруппирую. А с каким звуком она выдвигалась-то? Были не на мне, просто звуком выдвижения.

Rewind, rewind. Окей. Это 130. Это 130. То бишь... А почему? Почему Sacred Hour 130? Слава в галерее ввели? Да, давно. У тебя не было, что ли? Обойди. Сейчас. Да, слава в галерее ввели. Последнее слово было Ruminate. И там, в принципе, ничего интересного, как оказалось. Нам дали ключ номер 8, который открывается, с помощью которого можно попасть в дверь 8. И там пазл с дверьми довольно простой, и из-за этого ничего не дают, только трофей. Ничего нет. Так, а сколько? Ага, типа два оборота. Нет, не два оборота. Или два. Нет, стоп, чего?

Наверное, нужно на нескольких местах нужно кнопочку нажать, потому что иначе было бы слишком просто. Иначе можно перебором пройтись просто. А вдруг у меня только один шанс нажать правильно?

засчитываются только первые попытки, как, например, было с ангелами в тумбе. Ой, так тут два оба... Чё? Я не понимаю. А, это мы только... Это только один час. Намек на то, что сбоку. О, здравствуйте. Здравствуйте, мы не поняли подсказку, но не надо нам подсказывать. Если на то, что сбоку. Ну, ладно, перебирать не будем. Это глупо. Но я предполагаю, что нужно несколько.

3 на 6. Так. Спасибо за подсказку, но больше не подсказывать. Намек на сбоку этой колонны. Я не помню, что было. Что было 2 на 3. Ну. То есть 6. Блять, 2 на 3. 6 на 3. Там не сказано плюс, допустим. Нет. Ну да, 6 на 3 прямо передо мной. И что? С двух сторон. А! В этом смысле. Не, ну, ну я и так понял, что это, что это вот это, но, но, да, да, да, да, да. Ну, хорошо, Сикс, римская 109. Проходимся снова. Мы как бы решили, мы как бы какие-то числа получили уже давно, но, может тогда 109. 109, если это римские цифры, плюс 6. 9 плюс 6 и... А! Торвор Эд. Эд у нас вот. 106 повернуть от... 115 повернуть. Тогда 200... 225 плюс 115... Ты все, я понял, да, я тупанул. Где, где 3 на 6? То бишь... Сколько... 225 плюс 115 равно 340? Тогда... Тогда действительно можно было найти переборов, если только одно число. Правильно посчитал? Правильно, 340. Нахуй. Turn war... это east, точно. Turn... А, counterclockwise, блядь. Counterclockwise, значит... Да, я забыл. Ну а 110? А 110 я нажимал уже. Ну, если, допустим, сначала нажму на is. Так, стоп. Стоп. Вообще-то, если большой стрел, большой стрелкой, да, то это 500. 500 минус 115. Триста 85. Wait. Не вот так работают, оказывается. Это просто числовое обычное время, чем мы так тупим. Давай 385 не может быть.
А повернуть на... Типа 115 равно 60 плюс 45. Если имеется в виду 150 минут, а не час 15. Значит, если имеется в виду 150 минут, то 115 минут, то 3 часа 15 надо. Если имеется в виду час 15, то 3:45. Ничего. Ну, мне не верится, что тут одно число. Turn word at counterclockwise. Это точно и сейчас проверим. Да. Можем перебирать, но... Ладно, у меня идеи кончились. Тупо, конечно. Тут как бы в расшифровке Касла вроде ничего не указывает на то, что два... Как у нас...

Да, counterclockwise. Да, давным-давно мы поняли, что такое то. Почему бизнесмена? Хорошо, Виталол, можешь сказать six? Вот это римские цифры, так? Это интерпретировать как римские цифры. Как римская 109. Больше ничего не подсказывает. А можешь еще... Ты, видимо, ходишь, смотришь разные стримы Блюпринца разных, кто стримит. А как многие до этого дошли?

0: Counterclockwise. А я могу выставить так, чтобы обе стрелки показывали на east?
1: Ну,

Давай. Так, ну ты что сделать? 1.15. Ну тогда. А! Сначала 1.15, потом повернуть по контрклоквайз, да.

0: этом стриме мы, наверное, не дойдем. Там я подозреваю, что будет скипетр. И со скипетром, фигуркой и короной нам нужно прийти в тронный зал.
1: Ну да, суперкомикс.
0: Да-да, я понял, что это значит. Так.

Так чё, Виталов, ты других смотришь стримеров, нет? Мне интересно, насколько многие дошли до этого. Просто сами, без подсказок всяких.

дед дал ключ. Я смотрю. Так чего, многие, немногие? Именно до этого. Что? Насколько многие прошли еще дальше и сколько там еще дальше есть, мне говорить не надо.

Ну, закат многие, конечно, вот. Только русскоязычных или любых смотришь? Так. Правда, мы еще не знаем, какую корону нам нужно донести. Так, план такой. Ну ладно, сначала мы посмотрим, что же там лежит. Как этот скипетр выглядит, если это скипетр. Потом фигурку нужно положить в код-чек. И дальше, дальше. Окей, она тоже. Не, ну, среди разноязычных-то, наверное, много. Мне интересно просто, многие ли русскоязычные до сюда дошли. Ладно, так. Ну все, можно закрыть. Карточки у меня нет. Ничего у меня нет. Ладно, на этом стриме посмотрим, что же в сундуке. Для этого мне сначала нужно получить Blessing of Monk и потом закончить день. По-быстрому. Закончить день Treasure Trove.

Кстати, вопрос еще такой. К смотревшему, знающему. Есть какие-то спальни с интересным эффектом? Просто не надо говорить, какие не надо, с каким эффектом, просто перечисленные тут довольно скучные. Мы проверили, окей, работает. Мы начали проверять все остальные спальни, и в основном никакого эффекта не было. И что-то мы дальше проверять не стали. Вот. Есть ли какие-то спальни из неперечисленных тут с каким-то интересным эффектом? В принципе, нам непонятно, есть ли вообще с эффектом каким-либо. Вот. Так. Так, все просто закончить. А, в вестибюле еще есть дверь. Как раз. Тринадцать. Я не видела, не знаю. А, окей. Окей. Просто игра как бы намекает явно, что есть. Ну, не то чтобы явно намекает, но вот если только ради вот этих нескольких спален с довольно унылыми эффектами, то как-то странно, зачем это вообще механика. Ладно, мы потом нужно будет допроверить. Просто возможно есть какой-то эффект, который не очевиден. Но надо хотя бы допроверить остальные спальни, чтобы проверить, есть ли с очевидным эффектом. Так, 16, окей.

Ну, просто начали копать, и теория не очень подтверждалась, что есть какие-то, но надо докопать. Хотя даже если мы как бы проверим, это еще не означает, что нету каких-то с неочевидными эффектами. Так. Так, сразу Outer Room не ставить. Значит, а, кстати, я в прошлый день Outer Room не поставил, кажется. Ладно. Сразу не ставить, сначала получить дайсы, чтобы реролльнуть, и точно поставить нужно.

И Тонда Росс еще говорит, что никогда не скажет, нашли мы все в этой игре или нет, дабы сохранить тайну. Забавно, забавно. Про Animal Well знаешь? Вот. Про Animal Well тоже непонятно, все нашли или нет. Да, Animal Well я... Мне не настолько интересно было пытаться самому пройти, как Blueprint с его, я, там, начиная с третьего слоя, я уже все просто по подсказкам и смотрел, смотрел, как искали, впрочем. Вот. И там тоже непонятно, все ли нашли или нет. Потому что этот, как его, Билли Бассо вроде в интервью говорил так смутно. Говорил «да», при этом качая головой из стороны в сторону. Или наоборот «нет», но при этом кивая головой. Вот. И, по-моему, он и там его издатель... Они подняли сайт, на котором просто написано, нашли все или нет, типа animalwellsolved.com, и там написано no, хотя вроде бы все, что... Вот, ладно, непонятно объясняю. Ну, так, знаешь про Animal Well или нет? Косноязычность. Обострение косноязычности. Blueprints, в отличие от Animal Well, мне вот интересно было настолько глубоко попытаться пройти самому. При этом непонятно. И вот все эти пазлы мне нравятся тем, что они не рассчитаны на то, чтобы реально было решить самому одному человеку. В Animal Valley, там, начиная с третьего слоя, уже не очень он рассчитан на то, чтобы один человек решил. Ну и в этом была задумка. Там. Это не... Как бы не претензия, потому что так и задумывалось, чтобы это было комьюнити решало. А вот и вот я опасаюсь, в Blueprint'е там, да, там все рассчитано одного, или рано или поздно тоже начнется. Начнется такое, что рассчитано было на комьюнити. Тайсов пока нет.

кстати. Не знаю, ушел наш случайный зритель или нет. Зрительница. Может спросить, можно ли засофлочить, заблокировать доступ в сейфхаус, выкачив всю воду. Так. Баланс не нужен, не нужно. А где я стою? Угу.

Блять, дайсы. Ну или потратить звезды. Звезды не хочется тратить. А да если не будет выбора, то потратим звезды.

Так, Treasure Trove нередкая вроде бы. Нередкая. Стандарт. Нередкая. Совер. Котчек можно сразу ставить, но раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я смогу донести до сюда фигурку. А, кстати. А мы все еще не знаем, как дверь в тоннеле открывать. Я думаю, вот сейчас мы откроем сундук, там будет скипетр, все это нам нужно будет принести в тронный зал, и, видимо, что-то тянущее как бы на концовку будет, наверное. И больше таких явных крупных загадок не осталось. А нет, я вспомнил про туннель. Так, если мы не исполним план, то нужно будет потом донести обратно Слэшхаммера.

Всего три ролла. Ключ карта есть. Либо только. Я уже. Блять. Лопата есть, лопата есть.

Мы сейчас через улицу пойдем. Про какие буквы говорите? Про те, что в Волте были. Про это. Не подсказывай только. Мы это только сегодня нашли. Не подсказывай пока. Вообще. Вот. А к тебе вопрос такой. Тут есть эксперимент на понижение уровня воды в резервуаре. Тем самым можно откачать всю воду.

0: получается. А это не заблокирует доступ в сейфхаус, если откачать всю воду? Так, теперь через улицу идем в фундейшн. Пошли дальше Хармса слушать.
1: Это не остроумно и грубо, Петерсон. В руках курцы.
0: Где мы остановились?
1: Встреча. Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе в освоясь. Вот, собственно, и все.
0: Минуту.
1: Охотники. На охоту поехало 6 человек, а вернулось-то только 4. Двое-то не вернулось. Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте. Окнов целый день ходил потом расстроенный и даже не хотел ни с кем разговаривать.
0: А ты пришел бы в обеденную зону с улицы. Во-первых, я бы не открыл гараж. А, или я кость. Ну ладно, открыл бы гараж. А ты считаешь, что если пройти с улицы, ну, может быть, может.
1: Козлов неотступно ходил следом за Окновым и приставал к нему с различными вопросами, чем и довел Окнова до высшей точки раздражения.
2: Козлов.
1: Хочешь закурить?
2: Окнов.
1: Нет.
2: Козлов.
1: Хочешь, я принесу тебе вон ту штуку?
2: Окнов.
1: Нет.
2: Козлов.
1: Может быть, хочешь, я тебе расскажу что-нибудь смешное?
2: Окнов.
1: Нет.
2: Козлов.
1: Ну, хочешь пить? У меня вот тут есть чай с коньяком.
2: Окнов.
1: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу.
2: Стрючков и Мотыльков.
1: Что вы делаете? Что вы делаете?
2: Козлов.
1: Приподнимите меня с земли.
2: Мотыльков.
1: Ты не волнуйся, рана заживет.
2: Козлов.
1: А где Окнов?
2: Окнов, отрывая Козлову ногу.
1: Я тут, недалеко.
2: Козлов.
1: Ох, матушки с папаси.
2: Стрючков и Мотыльков.
1: Никак он ему и ногу оторвал.
2: Окнов.
1: Оторвал и бросил вон туда.
2: Стрючков.
1: Это злодейство.
2: Окнов.
1: Что?
2: Стрючков.
1: Ейство.
2: Окнов.
1: Как?
2: Стрючков.
1: Никак.
2: Козлов.
1: Как же я дойду до дома?
2: Мотыльков.
1: Не беспокойся, мы тебе приделаем деревяшку.
2: Стрючков.
1: Ты на одной ноге стоять можешь?
2: Козлов.
1: Могу, но не очень-то.
2: Стрючков.
1: Ну, мы тебя поддержим.
2: Окнов.
1: Пустите меня к нему.
2: Стрючков.
1: Ой, нет, лучше уходи.
2: Окнов.
1: Нет, пустите. Пустите. Пусти. Вот что я хотел сделать.
2: Стрючков и Мотыльков.
1: Какой ужас.
2: Окнов.
1: Ха! Ха! А!
2: Мотыльков.
1: А где же Козлов?
2: Стрючков.
1: Он уполз в кусты.
2: Мотыльков.
1: Козлов, ты тут?
2: Козлов.
1: Ша, ша.
2: Мотыльков.
1: Вот ведь до чего дошел.
2: Стрючков.
1: Что же с ним делать?
2: Мотыльков.
1: А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить. Козлов, а Козлов, ты меня слышишь?
2: Козлов.
1: Ой, слышу. Да плохо.
2: Мотыльков.
1: Ты, брат, не горюй. Мы сейчас тебя удавим. Постой. Вот.
2: Стрючков.
1: Вот сюда еще, вот так. Ну-ка еще. Ну, теперь готово.
2: Мотыльков.
1: Теперь готово.
2: Окнов.
1: Господи, благослови.
3: Даниил Хармс. Случай и рассказ.
0: Не беру я фигурку сейчас.
1: Исторический эпизод. В.М.
0: Блять, меня тормозить начало. Теперь неудобно переключаться. Ладно, значит, не будем, возможно, слушать Хармса. 77, правильно. Мы можем только трэжер-троф, либо только фигурку, поэтому. Потому что у нас, ну, если мы фигурку положим в код-чек, то у нас не будет шагов, чтобы дойти до трэжер-трофа, если даже мы его поставим. Вот. Да, я в курсе, да, ясно. Я посчитал, что 13... Не просто проклятый режим, Мне будет только 13 шагов, если я возьму фигурку. Плюс проклятый режим. Пообедать. Возможно, но... Короче, и то мы не сделаем. Надо не забыть, если мы не будем фигурку ложить, не забыть положить на место Слэшхаммер. Дёрг.

Лопаты есть. Лопаты у нас есть. После этого рано выключу игру, потому что оно тормозит как-то подозрительно. Может, перестанет. Так. Открыть. Зачем я Фернес поставила? Это было не очень умно. Я подумал, о, просто из пула уберу, там все варианты были плохие, но что-то я не подумал о том, какой у него обычный эффект. Перестанет работать. Кстати, да. Тогда это отдельно нужно делать. Ладно, в зависимости от того, дадут сейчас или нет. В зависимости от этого, что сделаем сначала. Да, надо было брать гараж. Да, действительно. Wait. А, у меня же уже было сегодня. Что-то я совсем рассеянный. После великого открытия. Так, у нас 10 реролов. Поэтому... аквариум был, рейдинг ног было. Профирум было. Пул был. Можно пул, чтобы... В локер-руме не было. В локер-руме мы не были. В воркшопе не были. Блядь, чего оно так тормозит? Причем тормозит именно, когда я переключаю окна. Когда уже переключено, не так тормозит. Воркшопа не было? Воркшопа вроде бы не было.

ще в углу ось вирілюю трижаков. Так. Искать. Нет. Certain rooms like mechanical rooms are likely to contain security doors. Okay. Напомни мне в конце раны, чтобы я ребутнул игру. Потому что оно как-то очень сильно тормозить начало.

Даже вот на скрин... как-то скриншоте. Насосная была. Или насосная? Нет, насос, да, насосная не было, да. Да, не было. Тыц.

Тут мы вырыли трежаков. Вырыли же. Причем мне суют редкие, поэтому, возможно, не вырыли. Вырыли. Так, значит, нужно будет вернуться, положить на место... На место... Стэджхаммер. There is secrets in the rooms your drain. Your drain. Ну, в аквариуме, да. Так, чё там? Сейчас прочитаю сообщение. Надеюсь, там без спойлеров. А, кстати, такая теория насчет понижения уровня на один. Было предложение, что вдруг можно вообще убрать всю еду с засуха, ведь там были... Ей было видно. Компакт полетин перестал сказать, который шел под воду. Это как приладного стрима. Провел сначала шил полностью по бруме, чтобы наверняка. Но когда после этого попался эксперимент, вместо того понизить на один уровень, стал повысить на один уровень. А, ясно. Если мы выкачаем, можно будет вернуть воду, сменится эксперимент на то, чтобы повышать уровень. Ясно, как оно устроено. Только я не понял. Ну, типа, это на дне... Да, не было видно. Там. А где там? Где ты думала, если выкачать всю воду, то на каком дне? В воде и дна не было видно. Окей. Полностью в памп-руме, чтобы как бы наверняка попасть... Ясно, интересно. Хорошо, спасибо. Это ответило на мой вопрос. Как тут устроено? Вопрос был, как устроено, что... Чтобы игрок не мог этим себя засофтлочить. Что явно предусмотрено как-то в игре. Ясно. Так. Чек.

как одновременно быть, ну, фигурку положить в код чеки, как? Причем код чек потом должен быть близко к... Ну, мы еще, кстати, не знаем, скиптер ли, не скиптер там лежит. Мне больше интересует, какая корона нужна, которая в 46-й руме или которая красная? Black Sun. There are secrets in the room. Дрей. Ну, аквариум понятно. И Room Hue Дрей. У меня заскринена, кстати, панелька. У меня не заскринена панелька в памп-руме. Или заскринена. Не, по-моему, не скринил. Надо заскринить. Когда вы в памп-руме, напомни заскринить и схему, и панельку. Так, на... так. Чтобы можно было быть удобнее. Непонятно какие. Во-первых, имеется в виду все комнаты, которые соединены с водой, или, как бы тут сказано, you drain. Как бы не все можно дрейнить, но напрашивается интерпретация, что только те, где выкачание воды что-то дает новое. Ну, вряд ли, скорее всего, имеется в виду все. Rooms you drain. Это фонтан, так их 6. Фонтан, аквариум, кухня, бассейн. Бассейн. Как это называется? Гринхаус. И что еще 6? Непонятен, какой секрет в бассейне. Имеется в виду, что просто если выкачать бассейн, то там в бассейне будет золото или что-то еще. Какая 6? Кухня, теплица. Ну, в теплице понятен, какой секрет. Ну, стена, которую можно пробить. А вот в теплице, а в кухне непонятно. У меня один джем остался. Какая 6? Их 6 или их 5? Вроде 6. Резервуар я не посчитал. Фонтан, резервуар. Кухня, теплица, кичен, аквариум. А, нет, кухня, аквариум и что? Зачем я потратил последний ключ? Это было с другой стороны, возможно, без ключа. Так, в аттике мы нашли... Аттик был. Ну, мне бы и джема сразу не хватило. Румбус был. Стади было. Reading Nook был. Пентри. Какая в Пентри была записка? Там что-то странное было. Пентри. Пентри. There is a letter missing. Угу. Окей, ладно. Эх, надо было... Падал. Надо было Great Hall взять. У меня же есть отмычки.

0: It's over. Так, положить на место Sledgehammer. Благословение монаха я получил уже, ведь, да? Да, блядь, надо было сразу ложить на место Sledgehammer.
1: Петров. Иван Иванович Сусанин, то самое историческое лицо, которое положило свою жизнь за царя, а впоследствии было воспето оперой Глинки, зашел однажды в русскую харчевню и, сев за стол, потребовал себе антрекот. Пока хозяин харчевни жарил антрекот, Иван Иванович закусил свою бороду зубами и задумался. Такая у него была привычка. Прошло 35 колов времени, и хозяин принес Иван Иванович антрекот на круглые деревянные дощечки. Иван Иванович был голоден и, по обычаю того времени, схватил антрекот руками и начал его есть. Но, торопясь утолить свой голод, Иван Иванович так жадно набросился на антрекот, что забыл вынуть изо рта свою бороду и съел антрекот с куском своей бороды. Вот тут-то и произошла неприятность, так как не прошло и 15 колов времени, как в животе у Ивана Ивановича начались сильные рези. Иван Иванович вскочил из-за стола и кинулся на двор. Хозяин крикнул было Иван Ивановичу: «Зри, како твоя борода клочна!» Но Иван Иванович, не обращая ни на что внимания, выбежал во двор. Тогда боярин Ковшегуб, сидящий в углу харчевни и пьющий сусло, ударил кулаком по столу и вскричал: «Кто есть сей?» А хозяин, низко кланяясь, ответил боярину: «Сие есть наш патриот Иван Иванович Сусанин». «О, как!» — сказал боярин, допивая свое сусло. «Не угодно ли рыбки?» — спросил хозяин. «Пошел ты к бую!» — крикнул боярин и пустил в хозяина ковшом. Ковш просвистел возле хозяйской головы, вылетел через окно на двор и хватил по зубам сидящего орлом Ивана Ивановича. Иван Иванович схватился рукой за щеку и повалился на бок. Тут справа из сарая выбежал карп и, перепрыгнув через корыто, на котором среди помоев лежала свинья, с криком побежал к воротам. Из харчевни выглянул хозяин. «Чего ты орешь?» – спросил он карпа. Но карп, ничего не отвечая, убежал. Хозяин вышел на двор и увидел Сусанина, лежащего неподвижно на земле. Хозяин подошел поближе и заглянул ему в лицо. Сусанин пристально глядел на хозяина. «Так ты жив?» – спросил хозяин. «Жив? Да только страшусь, что меня еще чем-нибудь ударит», – сказал Сусанин. «Нет», – сказал хозяин, – «не страшись. Это тебя, боярин Ковшегуб, чуть не убил, а теперь он ушедший». «Ну и слава тебе, Боже!» — сказал Иван Сусанин, поднимаясь с земли. «Я человек храбрый, да только зря живот покладать не люблю. Вот и приник к земле и ждал, что дальше будет. Чуть чего! Я бы на животе до самой елдыриной слободы бы уполз. Явно как щеку разнесло. Матюшки, пол бороды отхватило!» «Это у тебя еще раньше было», — сказал хозяин. «Как это так раньше?» – вскричал патриот Сусанин. «Что же, по-твоему, я так с клочной бородой ходил?» «Ходил», – сказал хозяин. «Ах ты, мяфа!» – проговорил Иван Сусанин. Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись, со всего маху звезданул Сусанина по уху. Патриот Сусанин рухнул на землю и замер. «Вот тебе, сам ты, мяфа!» — сказал хозяин и удалился в харчевню. Несколько колов времени Сусанин лежал на земле и прислушивался, но не слышал.
2: Спроси у ChatGPT, знает ли он, что такое мяфа.
1: Чего подозрительного, осторожно приподнял голову и осмотрелся.
2: Да,
1: на дворе что? Никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже. Иван Сусанин, озираясь, подобрался к воротам. Ворота, по счастью, были открыты. И патриот Иван Сусанин, извиваясь по земле, как червь, пополз по направлению к Елдыриной слободе. эпизод, эпизод из жизни знаменитого исторического лица, которое положило свою жизнь за...
2: Ну ты не слушаешь, мяфа. Мяфа, по-моему.
1: И было впоследствии воспето в опере Глинки.
2: Так, ребутнуть игру на всякий случай. Колот.
1: Анекдоты из жизни Пушкина. Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никакой ты писака!» С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал называть его по-приятельски Жуковым. Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав. Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил их обратно на стол.
2: А что про мемы и про интернет говорит?
1: «Что скажешь, брат Пушкин?» — спросил Петрушевский. «Стоп, машина!» — сказал Пушкин.
2: Не, а если ты спросишь именно, что старорусское, как старорусское оскорбление? Так, блядь, все равно тормозит. Ладно. Нужно репутация. Совсем. Ладно, пока так. Текст.

Окей. Деменция, я забыл, как фамилия там. Хармс. Хармс знает больше нейронок. Ну не старорусскими как бы. Хармс, он не настолько старорусский. Но в каком стиле он именно этот кусок писал, непонятно. Деменция, память никакая, вот, а кто был в этом фрагменте? Какой русский патриот? Кто? Клинка?

Так, 115 же, да? А в каком веке это было? В каком веке он проваживал поляков? 115 и как он, кстати, называется? Key of Eris. Дай-ка внесем в список ключей. Сколько их уже получается? Двенадцать там нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть 11.

да, причем. Возможно, тут еще какой-то смысл словосочетания Major Key. Когда у нас есть Николас Major Key, Dead End is a Major Key. Еще про то, что в сейф-хаусе на стене Major Key. Это мы пока еще не поняли. Надо будет в сейф-хаус сходить как-нибудь, смотреть повторно. Потому что я уверен, что Sanctum Key там он не на стене был. Но я могу ошибаться. Поэтому... Не хочешь посмотреть запись? Так. Treasure Trove. И... Ага, скиптер. When you pick up Royal Scepter, choose a color. For plants are more of the chosen color are more common today. Call once per day we switch the Royal Scepter color in inventory menu. Starting tomorrow, we begin each day. Окей. Окей, удобно. Starts tomorrow and begin each day with Royal Scepter in your grasp. Дай-ка соскриню этот исторический момент.

тени правды. Что-то в тени правды. Так. Хм, прикольно. Через... А. Ха! Кстати, синий. Синий. Синий. Возьму-ка я синий. Прикольно, немножко дизайном отличается. Algeron Royal Scepter. А возьму-ка я синий. Может, синим открывается та дверь? Может, синим септером? Да. Потому что знак именно такой, с под дубом, с листом под дуба-то был.

Одна бебочь перетащила. Перетащила, типа. Пад, не под дуб, а падуб. Окей. Тут, тут. Ну, бери. Обрати внимание на вот это.

0: похожи.
1: Непонятно. А, кстати, вот смотри, это типа форма чипа, да? Да, почему этот такой? Одна и та же моделька. Хотя он должен быть с двумя полукругами. А вот этот круглый. Блин, было одну модельку дополнительную сделать.

подсказка трекировки. В смысле? А. Кастлу тогда, а не к трекировке. Ну, не похоже. Типа, это ничего не говорит о том, куда его ставить. Не, это нет. Вот, вот такая форма должна быть. Mm-mm. Не открывается. Не открывается пока. Ладно. Ладно. Пошли. Так. День только начался. Ну что, будем работать над целью принести все это в тронный зал. Окей, значит, с септером не будет проблемы. Он просто, видимо, будет на столе лежать. Фигурку нужно положить в код-чек. И потом, если повезет, то... нужно так, чтобы код-чек был рядом с тронным залом. Еще корона нужна. Ничего не знаем, какая корона. Так, сообщение не будем пока проверять.

Что-то утилити клозет. Для рэр он часто лезет. Почти он для синий дают. Ах, надо было выкликнуть. Он больше одного стоил. Ну не только синие, а просто они более, их больше. Фактически да, почти только синие. Этим нужно будет террасу и патио вырыть. 16. Считай, я сейчас.

0: 5.
1: Мы поменяли уже. Один раз можно поменять, да. Один раз можно поменять, но мы уже поменяли. Пытаюсь понять. Не можно ли, нельзя ли им открыть дверь в туннеле? Но нет. Мы его только получили, если что. 20 делить на 2, 10, понять местами 1, 5. Лучше карточку дали. Про крови нужно будет день закончить, не забыть. Так, а какой я взял? А чё мне туннель не дают? Чё, туннель мне стали редко давать. А, ну да, ну и... Сегодня точно не дадут, но вообще его редко что-то стал выпадать. Благословение Монка все еще действует. Можно будет патио закончить. Там терраса вообще-то интереснее, но тоже посмотрим, как оно будет выглядеть. It's over. А скиптером не сбиваются? Нет.

Фигурку мы не скоро в ковчег положим, потому что сейчас я патио проверю. Но в те дни, когда я не буду что-то ставить с помощью благословения монаха в ауторуму, в те дни нужно не ставить в начале дня, а потом сначала дайсы собрать, и, возможно, и если попадется код-чек, то поставить шрайн. Вот. Так. На другую сторону лучше. Наверное. Сколько у меня одно? Нет. Возьмет воркшоп. Ну-ка, скипетр появляется в списке. А чё, какая записка была в воркшопе? Я уже забыл. Окей. Нет, скипетр не появляется.

Требовала. Зачем она мне? Ну, сейчас до 8 ранка, может, уберемся. О, да, да, там теперь почти все перебраны. Нужны реролы, чтобы получить что-то новое. Открывать не буду. Не брать пока. Все равно больше ничего брать. Ладно. Лопаты нету. И шаги-то начинают кончаться. Но динер, тайнинг, рум, она синяя, она уже поставлена. Кухня может быть внутри? Нет, кухня не может быть внутри. Кухня только у окна. Я ж на стене. Так, 8 ранг. Ну что там? Так. Заскринить пампруму. Что-то тормозить-то начало. Но только когда окна переключаю. Так точно ли пампрумы нигде нету? Смотри, тут нету. Скажи, если заметишь бойлер. Может, браузер? Сейчас. Нету. Окей, дальше не. Куда я заскриню? Пусть будет сюда. Это надо равномерно. Сюда. Хотя это нелогично. Я тут сюда я ставил те, что поздно находил. Ладно, будет так. Потом перепищу. Если что. Так что я не мог вспомнить? А, их такие. Я не мог вспомнить. Фонтан, резервуар, аквариум, китчен. Окей. Все, получается, вспомнил. Что я запутался тогда?

не браузер, а скорее Draw, который, по сути, браузер, но как отдельное приложение. Сейчас я его перепущу. Ну, хотя, когда я закрыл игру, она уже так не тормозила при переключении окон.

Сохранить. Проверить, что сохранилось. Закрыть. Не, все равно тормозит переключение. Ладно.

А вторник? В понедельник работаешь, а вторник нет, ясно. Во вторник 6 часов. Какой уровень резервуара нужен, чтобы 6? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, желательно спустить еще на 4.

Я как бы могу прямо сейчас спустить на 4, ну хочу ли? Не знаю, придется ли, нужно будет ли экспериментировать с остальными. Ладно, пока никаких указаний, на какой-нибудь нужность, ненужность уровня воды. Ставим так. Я бы попробовал, что если, допустим, в китчене одно деление убрать, что будет? Она там будет работать вода или нет? Окей. Уже прозвучало. Subjective. Поиграть со мной ночью. Окей. Я, кстати, думал, я вспомнил про игру Кипмастер, или как его? Вот. Ну, наверное, как надо сначала Лорелайда пройти, потом попробовать этот, там английский нужен, сильно нужен. Я даже думаю, мы не пройдем, но попробовать начать надо. Вот. Вот. Не знаю, знаешь они это или нет. Вот. Сначала Лорелай надо пройти. Так что, возможно, во вторник будет Лорелай, а не Блю Принц. Так. The massive reservoir below Mount Holly receives a natural filtration from the continuous flow of fresh water from two neighboring underground springs before making its dramatic exit via waterfall on the south-facing cliff. Окей. Okay.

Ah, lol. Лол, ясно. Мажор. Там как бы RPG такая, Dungeon Crawler. На языке там завязано. Я, кстати, не помню, как именно английский там задействован в RPG механика.

он что он делает, какой ответ дает. И нужно угадать предмет. Вот. Так, ладно, спускаем, наверное, спускаем. Или... Как мы можем выкачать одну из кичена? Как мы можем? А вот так. Мы можем одну оставить. Окей, одну оставим в кичене. А как работало вот это? Я забыл. А, электричества нет, так что не можем.

Секьюрити было. Секьюрити вроде было. Так, надо уже составлять список тех, кого не было. Или не было секьюрити, не вижу секьюрити. А был вон. Окей. А все, конец. Конец. Заморожу, чтобы джемы остались. А, нет, вон еще есть. Все равно заморожен.

Ну, да, это смесь, не знаю, что такое Исхар, да, это как Might and Magic, это называется, как бы дальше такого, или не дальше, короче, party-based, party-based RPG, это как, Dungeon Crawler, написано, Dungeon, но с какими-то механиками интересными, именно пазлами, завязанными на английском, но рассчитано как бы на нейтивов, поэтому, так, что я хотел, что за Исхар? Саш. Ясно. Не знаю, есть ли у меня конфиденциал. Так, все. Или офис. А, я не смогу. Все. Так, идти в патио вообще-то было. Да, ладно. Ай. Ну, ключи все равно не заморозят, поэтому...

0: наверное... А там ключи бы... Ладно. У меня лупы не было. Мне все равно нужна была лупа, чтобы рассмотреть.
1: Рассмотреть то, что... Нужно рассмотреть.
0: Так, где же будет скипетр? Брать черные сначала, чтобы трежедров выпал.

потираться, чтобы наконец провести эксперимент с Outer Room и вычеркнуть из тудушки. Он уже взял черное. Угу. Но выйти к нему нельзя. Прикольно. Типа вот такой вид этой пещеры, он как бы каноничный. А внутри нее уже располагаются комнаты. Прикольно. Могли бы лопату дать. Скринить не буду. Но уникальный вид, потому что обычно на него так свет не падает. На мужика. Мужик сидит. Всегда так падает? Ладно. А терраса, она как бы еще дальше выходит. Но все равно на улицу выйти нельзя. Так, надо вычеркнуть. А зачем нам снаружи китчен? Ну, что меня подтолкнуло? Типа, будет там лететь вода? Видимо, эта мысль меня подтолкнула. К мысли, что надо проверить китчен. Чё-то не дают черных. И с помощью септора легко, легче получить Ladyship Bedroom Chambers. Взять Walk-in Closets. Нету. Дайте телескоп. Дайте.

Ноль или один округляется к ближайшему.

Так. Я хотел было заняться выписыванием тех, чего мы на восьмом ранге не вставили. А, мне ж тормозит. Ладно, в следующий раз тогда, на следующем стриме тогда. Сейчас очень тормозить будет переключаться туда-сюда.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
2: 15
0: июня.
3: В Москве час ночи.

change the secret. All day long until work.

Радіо «Нове життя».

0: Сегодня понедельник.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Июня.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

Биофизики называют их автоструктурами. Биофизики автоунами. Другие ученые – диспотипными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природы.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник. 15.
3: 15.
1: Июня.
3: Июня.
4: В Москве 3 часа ночи.